Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Лио Резортс, мы здесь для тебя.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что...

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Email номер FS 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back, and right now... А теперь...

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts.

0: Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Liu Resorts. Мы здесь для тебя.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
13: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
14: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
15: Капсикам.
14: Маме скрутила шею весной.
15: Капсикам.
14: Плечо поднывает у сына порой.
15: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
14: Капсикам. И боль на удалении.
15: Капсикам. Моя сила в движении.
16: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
17: Новая коллекция.

0: деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
2: Мамочке нужно ее оружие.
1: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
3: Welcome back. And right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
3: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу, бонжорно, попкорно, ди вселенная, опять понедельник. Он как бывшая, знаешь, ты знаешь, что она вернется, но каждый раз надеешься, что этого не произойдет. Но мы поможем пережить эту бывшую, а точнее этот понедельник в шоу
2: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о, Мэри Коланджа.
2: Самый Саймон.
1: Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Симметрично. Тоже отлично выглядишь. Ну, разбудильники всегда приходят в гости без предупреждения. А ты сам, Сай, любишь вот тех друзей, которые могут ворваться домой неожиданно, или все-таки зазванных гостей?
1: О, скажем так, в 15-16 лет это была норм. Но
2: когда с ноги к тебе приятели залетают.
1: А как я чуть-чуть повзрослел, конечно, но предупреди хотя бы, чтобы у меня в холодильнике что-то было, понимаешь? Или хоть что-то, чем-то стол накрыть.
2: Вот да, кстати, из этих даже соображений как-то неловко, да, когда у тебя холодильник пустой.
1: Уборку сделать, что ли? Раз в году, что ли?
2: Не, ну я вот сама без предупреждения в гости не хожу и такое же поведение одобряю. Но есть гости такие, знаешь, medium well, которые как бы наполовину званые.
1: Medium well — это что?
2: Наполовину готовые, наполовину званые. Когда звонят и говорят: слушай, я тут рядышком, через 5 минут забегу.
1: Да, это родной, конечно, но это же, ну...
2: Это
1: да.
2: Норм, ну, это
1: хоть,
2: норм.
1: Хоть через окно залезает, без проблем абсолютно, конечно.
2: Пожалуйста.
1: Да, это другой, да, это как Винни-Пух говорит, да, кто ходит по...
2: В гости по утрам,
1: по утрам
2: тот...
1: Поступает...
2: Мудро.
1: Жирненько, да.
2: Поэтому ждем мудрых людей в нашем эфире, ждем от вас заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь и кого хочешь разбудить. В наших мессенджерах также отмечайся.
1: Да, это шоу «Разбудилники». Сегодня понедельник, как я уже говорил, он как и бывшая. То есть надеюсь,
2: очень что... хорошее сравнение.
1: Да, надеюсь, что она не придет, но все равно, понимаешь. Так что смехом обычно мы лечимся в этот день. Это называется смехотерапевтическая какая песня.
2: Сеанс начинается.
1: Да, песня ржака, ржем вместе.
2: Ага, что надо совместно.
1: Да, вместе, давайте, давайте, давайте. Легче, да?

0: гости. Катя Бодрова.
1: А незваные гости как-то лучше звучит, да, обычно.
0: Да, кстати, по-свойски больше.
1: Да, в русском языке часто вообще говорят именно незваные гости, если не ошибаюсь, да?
0: Да, и в хорошем ключе.
1: Ну что ж, мы в хорошем ключе, званые гости. Вот пробушка прямо сейчас, а как заказать эту?
0: Нужно оставить свое имя, город, просьбу, кого нужно разбудить в группе ВКонтакте под последним постом или отправить эту просьбу в наши мессенджеры.
1: Расскажу по секрету. Наша Настя, линейный продюсер, вышла замуж в субботу.
0: Буквально в субботу, да.
1: Долго гуляли, что мы с Катей. И пока.
0: Мы еще приходим в себя, ребята, да. Поэтому извиняйте заранее.
1: Если что, да. Так, пишет нам Влад. Влад пишет у нас в мессенджере. Доброе утро, Катюша и Саюша. Разбудите меня, мою жизнь. Ну, Настю и кота из Москвы. Я сначала думал, кот Москва, а кота из Москвы. Как-то кот из Москвы, а они нет.
0: Ничего себе, кот москвич уже выиграл эту жизнь, я
1: считаю. И это не кличка, это как-то статус аристократа, понимаешь? Так, солнышко уже не будет, он пишет. Надо как-то вот по-другому просыпаться.
0: С помощью пробушки. Музлотерапии.
1: Музлотерапии. Подаем солнце через музыку. Let's go. Все! Кот из Москвы! Просыпайся!

0: Доброго утречка, разбудильнички. Разбудите, пожалуйста, меня и мою мамульку. Сидим на работе и не можем проснуться. Понедельник день тяжелый, пишет Маргарита. Вместе с мамой работает. Семейный бизнес у девчонок.
1: Ух ты! Ну, кстати, иногда это не так уж и просто работать с мамой.
0: Она постоянно шапку наденет.
1: Конечно, и халявить и не можешь. Ну что ж, погнали. Мама и дочка. Включите тусовку. Я эту песню ставил на свадьбу, Катя, ты уже ушла, по-моему.
0: Я уже ушла.
1: Там рвали.

0: Да уж, словами мне еще выучить. Ну что же, наш постоянный слушатель Максим отметился. Он у нас обожает Формулу-1, всегда следит. Он уже анонс уже сделал. Но чуть позже у нас будет Формула Сай. Но главное, что он пишет, что гонка была крутая на Мадринге. Вот так трасса называется. Вот. Так что отметился, что я здесь. Как бы всем хорошего дня. Макс, мы тебе того же желаем.
1: Доброе утречко, мои родные Саймон и Катя. Моя дочь Алена и Варвара спят очень крепко, и разбудить их невозможно. Может, у вас получится? Спрашивает Аня.
0: А может быть, не стоит им мешать, а?
1: А может, пусть поспят еще 5 минуточек. Да, а мы для Ани, для мамы, устроим пробушку.
0: Ну, я вам расскажу про 5 минут. Да. Ну что ж, погнали. Да, прекраснее. Просыпайтесь. Не будьте не выспалачами. Ну что ж.

0: друзья, это утро проведем уже совсем скоро. Звони по телефону прямого эфира +7 495 956 101.2. Поиграй, классно проведи время, передай кому-нибудь привет, забери подарок от Радио Ди ФМ.
1: Просыпаемся вместе. Это шоу
0: «Разбуди Лики».
1: Включи.

0: будильнике на Радио ДФМ.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый

0: Российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
3: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бам-бам-билам-бам-бам. Уата-бам-бам. Алоха, малоха. D-Family. Здесь каждый громкий чих находит свое «Будь здоров!» из соседней квартиры. Это шоу
3: «Разбудильники».
2: Напротив меня сваха отрадненская Катя Бодрова.
3: Знаменитый африканский сват диджей Саймон.
2: В эфире игра «На паре».
3: Играть с нами будет Андрей из Ижевска. Андрюх, привет.
2: Hello, Ижевский.
4: Доброе утро.
3: Мы можем сразу залететь с правил нашей игры, объяснить на очень простом примере. У тебя есть пара? Супруг, жена, девушка?
4: Так точно.
3: Как зовут?
4: Виктория.
3: Ну и вот
2: Андрей,
3: мы тебе говорим.
2: Виктория, кстати, звучит.
3: Очень.
2: Ну? Мистер Андрей и миссис Виктория.
3: И вот мы тебе говорим, Виктория, ты отвечаешь?
4: Андрей.
3: Да. Твоя задача найти пару всему, что бы мы ни называли. Это будут и люди, и кони.
2: Всему что-то движется, короче.
3: И не движется. Всего нужно найти 5 пар. Если справишься, заберешь подарок от радио DFM. Готов?
4: Так точно.
3: Тогда начинаем.
2: Андрей, давай бодрее. Итак, жених.
4: Невеста.
3: Отлично. Человек-паук.
4: Путина.
2: О!
3: Нормик.
2: Неплохо. Будильник.
4: Кровать.
3: Хорошо.
2: Окей, принимаем.
3: Хлебные крошки.
2: Штани.
4: Хлеб.
2: Очевидно, молодец. А я-то думал, штани.
3: Спасибо, Кэп. Да.
2: И еще один круг, да, у нас, да? Буратино.
4: Нос.
3: Кажется, 5 правильно выполненных заданий.
2: Я сказал бодрее, он все понял правильно.
3: Это значит, что ты побеждаешь, Андрюх, избираешь подарок от радио ДФМ.
2: Теперь по традиции время приветов. У тебя есть ровно 8,5 секунд.
4: Всем огромный привет моему родному Ижевску. И, конечно же, вам огромное спасибо за ваши ежедневное бодрое утро.
2: О, зиба-зиба.
3: Ижевск, включи тусовку.

0: девочки на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я еще не отошел от шока. Невеста и невестка – разные понятия, но могут быть в одном теле.
3: What?
2: И тут узнал, что золовка – это не мелкая рыба.
3: Huh?
2: А девер не детал от шкафа.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, во всем можно найти плюсы, даже в понедельнике, потому что по понедельникам мы подводим итоги пятничного голосования рубрики «Микстуры Саймона». Мы голосовали за одну из самых крутых новинок. Вопрос, кто победил?
3: О, скоро узнаем. А так, да, как Катя уже сказала, музыкальный понедельник официально объявляется не таким уж и тяжелым. А пока мои счетные эльфы в мессенджере DJ MC Simon досчитывают голоса, давай еще раз прокатиться по трекам-претендентам. Let's go, трек номер один. DJ Simon.

0: Ну что ж, Кач, вот три блюда перед тобой. А ты какое выбирала?
1: Я пытаюсь вспомнить. Меня отшибла память после свадьбы Насти, вероятно. По-моему, трек номер один. Я голосовала за него.
0: Ну, ты сначала хотела все три.
1: Это, да, тоже припоминаю, потому что все работы в сердечко попадали. Но так как нужно выбрать одну из работ, то все-таки номер один.
0: Так, первые и третьи бодались. В итоге вверх взял трек номер три.
1: Но в силу того, что он мне тоже понравился, ничего не имею против.
0: Ну, тоже твой ребенок, вот ты же всех выбрала. Ну что ж, это Джоэл Кори, Whisper называется. Но, правда, трек не шепотом поется, а вот слушаем.

0: радио DFM шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый в ассортименте 190-210 граммов, 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-200-286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка в платежей от 24.08. 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ. Формула САЙ.
1: Формула САЙ. Формула САЙ. Просто дети.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Та самая рубрика «Формула САЙ» для всех поклонников «Формулы-1». Прошел уикенд гоночный, и Саймон спешит с новостями.
1: Да, вчера состоялся Гран-при Испании на новой трассе Мадринг, то есть бешеное кольцо, если на прямой перевод. Кольцевые серии гонки, а это Мадринг, это в Мадриде состоялась гонка. Но до оглашения результатов расскажу пару интересных фактов о Формуле 1.
2: Записываем.
1: Первый факт. Как пилоты F1 пьют воду во время гонки?
2: Через вот эту сосочку.
1: Молодец, правильно мыслишь. Раз на скорости 300 км в час попросит официанта принести водичку, неудобно. Пилоты F1 пьют воду с помощью специальной трубки, соединенной с насосом и емкостью в болиде. Чтобы сделать глоток, пилот нажимает специальную кнопку на рулевом колесе.
2: Так.
1: Насос подает жидкость под давлением. И вуаля! Водопой.
2: Как придумать максимально... Как усложнить максимально питье воды?
1: Там же...
2: Через кнопочку.
1: Ну, понимаешь, Формула-1, там они же жадные на место. То есть минимум места надо.
2: Да, вообще вопрос. А в какой момент они это пьют водичку? Потому что там, в общем-то, никогда некогда.
1: Не, ну на поворотах, когда снижаешь скорость. Бывает и напрямую пьют. То есть, когда длинная прямая, то есть тебе нечем заняться. И попей водичку.
2: Так мы узнали, что в болиде есть свой кулер с водой.
1: Да. Ну что ж, а сколько стоит рул болида Формулы-1? Попробуй угадать.
2: Если болид достигает 15 миллионов баков стоимости, сколько руль может стоить?
1: Да,
2: не знаю. Десятку.
1: Десятку?
2: Да, 10 тысяч.
1: Рул стоит от 50 до 100 тысяч баксов. Примерно как однушка в Подмосковье. Прикинь? Ладно, теперь к гонке в Мадриде. Но сначала напомним, что за кого болеет в нашем коллективе.
2: Давай, я за Шарля Леклера.
1: Так, Шарль Леклер приехал четвертым.
2: Девушка, которая уже стала женой. Анастасия, линейный продюсер, болеет за Ландо...
1: Ландо Норрис приехал третьим.
2: Андрей поддерживает Кими Антонелли, наш звукорежиссер.
1: Чуть позже к нему, да, вернемся.
2: Ну и ты выбрал Луиса Хэмилтона.
1: О, кошмарная гонка, конечно, у меня.
2: Для него?
1: Да, отказались тормоза, поэтому он съехал. Сошел с дистанции. Вот. Ну что ж, тогда мы уже переходим к, как это называется?
2: Церемонии награждения?
1: Да, к подиуму, да.

0: что ж, на третьем месте, как я уже говорил, Ландо Норрис.
1: Насте обязательно передадим эту информацию, да? Пока у нее медовые денечки.
0: На втором месте Макс Ферстаппен.
1: Знаю Макса, но за него никто не болеет.
0: Безумный Макс, это фильм, это не гонщик. И на первом месте Кими Антонелли.
1: Андрей, опять?
0: Опять.
1: Во второй раз, вторую неделю?
0: Да, две победы подряд. Ну что ж, кстати, за 8 гонок до конца сезона уже почти нет сомнения, что чемпионом мира станет Кими, но посмотрим, время покажет. Следующая гонка уже через 2 недели в Баку. Ну что ж, всем зиба-зиба за внимание!

0: праздники страны!
1: Погода. Это один из самых теплых дней на неделе. Плюс 10 в эти минуты и облачно. Максимум разогреет до плюс 19.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже

0: в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: О, Капибара.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, бонжур, абажур, димир. Почему воскресенье длится примерно 15 минут, а один понедельник около 3 недель? Почему? Если тебя тоже мучает этот вопрос, давай позитивно пострадаем вместе в шоу «Разбудилки».
1: Напомним здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Акбалао, Мэрил Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: Каждый новый день – это возможность стать лучше. Согласен с этим выражением?
0: Согласен.
1: Но для того, чтобы стать лучше, нужно проанализировать себя предыдущего, ну, какую-то свою версию до,
0: но
1: правильно?
0: Все познается в сравнении, да?
1: Да, и хорошо бы сравнивать себя с самим же, но вчерашним. Вот нашла классный вопрос, который можно задавать себе каждое утро, и тут же к нему прислушиваться. Какой совет ты бы дал себе вчерашним утром?
0: Ну, купи биткоин.
1: Нет, буквально вчера, Сай.
0: А вчерашний?
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Ну, обычно вчерашний повкуснее будет, да? Так, вчера. Вчера у нас день воскресенье, да?
1: Угу.
0: Не смотри гонку Формулы-1.
1: И тогда проснешься бодрым в понедельник.
0: Да, если бы я знал, что сойдет Льюис с этой гонки, именно с проблемой с тормозами, конечно. Ах, вообще, блин. А он, кстати, ехал на подиум, скорее всего, бы приехал вторым.
1: Угу.
0: Эх.

0: меня, конечно, тема не гоночного болида. Я бы сказала себе, не ешь шаурму на ночь, Катя. И все будет в порядке. Сегодня будет жить полегче.
1: Все нормально?
0: Все нормально.
1: Тебе не надо никуда выходить, нет? Все нормально.
0: Держусь пока.
1: Если что, поддержу, да.
0: Ладно.
1: Не в прямом смысле, а именно мысленно.
0: Ну что, становимся и лучше, и бодрее день ото дня с помощью нашей пробушки. Группа ВКонтакте под последним постом. Вот где ее можно заказать. И, конечно, в наших мессенджерах. Как зовут, где живешь, кого будем будить?
1: Ну, Кать, ну в таком случае не надо больше тебя заставлять сегодня смеяться, нет?
0: Уж попробуй, пожалуйста.
1: Да? Надо?
0: Не надо.
1: Да, хорошо, тогда...
0: Поверь мне, не надо.
1: Да, сейчас уже смеяться не будем, а то сейчас будет курьезно. Ну что ж, это шоу...
0: Разбудильники!
1: Кать, держись!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат и диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Кому прямо сейчас? Мы устроим пробушку, узнаем. Заявки принимали в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
2: Ну, начнем с сообщения от Владимира. Оно довольно трогательное. Вот, он пишет: «Здравствуйте, дорогие радио, Катя и Саймон. Не могу без вас работать. Очень было плохо, пока вы были в отпуске. Взбодрите меня. Меня, пожалуйста, вы лучшие. Заряжаете меня на работу. Я настолько привязался к вам, что когда вы были в отпуске, мне было очень скучно работать. И даже были попытки слушать другие утренние шоу, и к нам он вернулся. Вот как нам приятно, да?
1: Очень приятно. Знаешь, я даже подумала, может, не будем больше в отпуск уходить после таких сообщений.
2: Или если будем уходить в отпуск, кусочки из шоу оставим.
1: Кусочки себя.
2: Да, оставим обязательно.
1: Имею в виду.
2: И причем город, где он живет, мы там вообще угораем до обеда. Вот он пишет. Да. Ну что ж, дружище, зиба-зиба, что ты есть. Нам очень приятно. Let's go, Владимир, включи тусовку.

0: утро, Катя и Саймон. Поздравьте моего крестного папу Сережу с днем рождения. Просят Макс, город Абинск.
1: Абинск? Я никогда не слышал.
0: В Краснодарском крае, насколько я знаю.
1: Красиво звучит.
0: Красиво.
1: Что, в Абинск поедем, Кать?
0: Погнали.
1: У нас список растет.
0: На юг России с удовольствием.
1: Вау, растет наш список каждый день, да?
0: Да-да-да.
1: Абинск, включи тусовку.
2: Опан, Гангнам Стайл.
1: Уу, Абинск!
2: Gangnam Style. Оп, оп, оп, оп.
1: Это Абинск Стайл.
2: Оп, оп, оп, оп.
1: Гоу, гоу, гоу, гоу. Это Абинск Стайл. Ну что же, работаем дальше, кажется, да? Так, какое сообщение этот раз от девушки по имени Эвелина? Wow, what a beautiful name.
0: Красивая.
1: Эвелина пишет: «Доброе утро, разбудилники. Едем с мужем Игорем на работу. Пробки. Спасаемся вами. Хороший заряд настроения на весь день».
0: Доброе утро, разбудить моих спящих сусликов. Андрей и Лера, подъем. Томичи, просыпаемся. От Крис послание.
1: Let's go!

0: утекай.
1: Ага. А я готовлю другой трек. Предыстория. Мы же были на свадьбе недавно.
0: Это правда, буквально в субботу.
1: Да, и скажу, что свадьба меня уже преследует везде. И в эти выходные тоже пойду на другую.
0: Просто.
1: В субботу.
0: Ну, удачи твоему бюджету, Саймон. Что я могу сказать?
1: Не говори. Поэтому, ну, давайте, вот потанцуем под самый-самый известный свадебный гимн, да, в России.

0: нашего линейного продюсера Насти. Еще раз поздравляем ребят. И, кстати, если кто-то сегодня отправляется регистрировать свой брак, наше поздравление.
1: Вау, Настя, если что, как бы мужа зовут?
0: Никита.
1: Никита. Настя, Никита, вот, с удачи. Любите друг друга, идите в одно направление всегда. Даже если один из вас не понимает, куда вы идете, идите вместе.
0: Идите пока подальше от работы, отдыхайте, да, наслаждайтесь собой, а мы пока без вас справимся.
1: Вас на работе никто не ждет, ни сегодня, ни завтра.
0: Очень мило. А зато мы ждем телефонные звонки в студию +7 495 956 101.2. Звони, поиграй, забери подарок от Радио ДФМ.
1: Пока под свадьбу плясали, мы не расслышали номер.
0: +7 495 956 101.2.
1: О, плясать, и места мало. Зиба-зиба за внимание, это шоу
0: «Разбудилки».
1: Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас.

0: Подробности на sebris.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
9: Только в ленте.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые. Фейканутые.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, салютики, ди-комьюнити. Это мы, живые будильники, будем быстрее питомцев, детей и ипотеки. Это шоу «Разбудильники», а Наташица от кофе с камамбером. Катя Бодрова.
3: Знаешь про меня, фишечки. Обожает чай-пуэрчик, диджей Саймон.
2: Ну что же, начинается игра «Фейканутые», где было придумано природное явление «Ураган из бывших».

0: Был такое. Не желаем никому. Дозвонился до нас Дима из Санкт-Петербурга. Дим, привет.
1: Вау.
2: Привет, привет.
0: Ну что, и Саймон, и ты, ну, для Саймона Санкт-Петербург, извините, тоже родной город.
1: Очень родной.
0: Поэтому, ребята, по очереди, скажите мне что-нибудь по-питерски. Давай, Сай, как быстро определить, что ты из Санкт-Петербурга?
1: В Питере устроили мясо жареное.
0: То есть?
1: Ну, мясо, то есть на концерте, то есть помесились.
0: А, только в Питере такое бывает, ладно.
1: Ну, так меня учили, пока я там в Питере жил, то есть устроить мясо.
0: Дима, а у тебя? Ты когда кажешь, что ты из Санкт-Петербурга?
1: Сойти за место.
2: Парадная. У нас парадная.
1: Парадная, конечно.
0: Парадная, поребрик. И, конечно же, не шаурма, а как у вас?
1: Шаверма.
0: Все, ладно, доказано. Вы из Санкт-Петербурга, Дмитрий. Переходим к игре «Фейканутые». Давайте придумаем, ребят, какие-нибудь выдуманные праздники. Мы же любим это дело. Пусть их будет больше, несуществующих. На это у нас одна минута. Придумываем по очереди. Озвучиваем, с кого начнем.
1: А, ну, ты начнешь, ladies first, да?
0: Mm-hmm.
1: Вот, и вот мой брат от другой мамы из Санкт-Петербурга.
0: Дима.
1: А потом я закрою вот...
0: Это кольцо.
1: Это кольцо, я Неро Пепперончино.
0: Хорошо. А у нас одна минута, погнали, ребята. Итак, выдуманные праздники. День благодарности дверному глазку.
1: Ух ты!
0: Я им пользуюсь, наверное, раз в год. Дверным глазком.
1: Принимаем. Дима?
2: У нас праздник попроще, праздник ног. То же самое, что день ног, только праздник ног.
0: О, хорошо.
1: А ты качаешься, да? То есть ты по залам?
2: Да, конечно, чуть-чуть занимаюсь, да.
1: А мне рассказали, что день ног мало кто любит. Так, тогда у меня будет день шавермы.
0: Нормально, вкусно. Женский праздник, ой, все.
1: Ой, все.
0: Весь день. На все отвечает только так.
1: Дима.
2: Так, значит, это день, когда ты можешь рассказать самый свой длинный сон, и никто не может тебе отказать.
0: Отказать в этом.
1: Принимаем.
0: У меня есть подруга, которая все свои сны рассказывает на минут 5 каждое аудиосообщение.
1: А я их не запоминаю вообще, так что...
0: Да, вот. А мы будет... помним, что тебе не особо-то и они снятся.
1: Да, не снятся уже в последнее время. Да. А у меня будет день ночного дожора. Это 1 число января.
0: У меня чуть ли не каждый день такой праздник отмечается. Да? Да. Слушайте, ребят, классно нагенерили. Я надеюсь, вы все записали. Будем отмечать.
1: Даже не заметили, как я проиграл. Да,
0: да, кстати, Саймон проиграл. Как всегда, тянет меня за собой. А значит, ты, Дима, на коне, на вершине этой цепочки побеждаешь и забираешь подарок от Радио ДФМ.
1: Ну, и с тебя привет. У тебя есть секунд 8. Вот... передать.
2: Постараюсь уложиться. Хочу передать привет Санкт-Петербург в 381-ю школу Кириллу Богданову. Ему сегодня исполнилось 7 лет.
1: Вау!
2: С днем рождения. Люблю тебя.
1: Кирилл, happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения Кириллу!
0: Кирилл, включи тусовку.

0: Сейчас будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40?
3: What?
2: А не 40?
4: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.

0: группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM. DFM.

0: мешапы из Саймона.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Все смешалось в этой рубрике «Мэшапы Саймона». А именно, текст одной песни и музыка другой песни. Здесь мы с вами становимся свидетелями появления новых хитов.
2: Оу, oh, yeah. Ну что ж, о красивой жизни сегодня пойдет речь.
1: Это мы любим.
2: Yeah. Как гласит народная мудрость, красивая жизнь – это не только яхты, вилли и шпильки. Иногда красивая жизнь – это когда зарплата пришла, ипотека не списалась, а начальник ушел в отпуск. И кричишь «Ву-ху!» Ну что ж, ди народ, лови мой новый мешап. Бандерас versus Blur. Про красивую жизнь. Ву-ху!
1: Слушай. Мы готовы.
2: Let's go.
3: DJ Simon.

0: Потрясаемо. Ну, как тебе мешанина?
1: Потрясающая мешанина. Ну, красиво жить не запретишь.
0: Ну, это
1: а как... тебе не запретишь делать вот такие новые хиты.
0: Небольшой такой диссонанс, да? Когнитивный, да?
1: По первые секунды, да. А потом ты понимаешь, что так легло хорошо.
0: Слушай, обычно вот ву-ху, да, ассоциируется с безумной радостью, да? А давай по очереди перечислим обычные жизненные случаи, после которого хочется прокричать ву-ху!
1: Давай попробуем.
0: Давай.
1: Что, я начну?
0: Давай.
1: Собрался на работу, а потом вспомнил, что у тебя выходной.
0: Ой! Вау, да, поймал бутерброд, падающий колбасой вниз.
1: Заслуженная реакция. Закрыл ипотеку.
0: Так, случайно включил фронталку и не напугал себя.
1: Действительно редкость. Или что-то может быть элементарное. Успел на автобус. Почему нет?
0: Или случайно включил фронталку, а у тебя нет тройного подбородка.
1: Это невозможно. Ну ладно, юху.
0: Вот так мы это видим. Ну что ж, играйте между собой, скоро будет такая игра в эфире. Всем зиба-зиба за внимание. И сегодня, как не поверите, Бандерас затусились с Blur. Вот русская попса под английский рок.
1: И случилось нечто. А мы с Саймоном желаем вам сегодня побольше ситуаций, после которых вы скажете...

0: заряжает.
1: Включи разбудильники на радио DFM.
2: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальной

0: Где часто в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть миллион рублей.

0: рублей.
1: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
0: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей лечимся.
17: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Up the next.
21: А дальше тусовка.
20: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если ты не отвечаешь на телефонные звонки с незнакомых номеров, возможно, многое теряешь. Возможно, именно тебе пытается дозвониться Саймон и не может. Кому дозвонился на этот раз, скоро узнаем. Это рубрика «Пранки с Саймоном».
4: Ну что ж, наш линейный продюсер Настя вышла замуж в эту субботу.
3: И наше поздравление. Настя и Никита. В добрый путь.
4: О, да, поздравляем, конечно. Горка-горка. Мы с Катей вкусно ели. Ну, правильно?
3: Невероятно вкусно.
4: Очень вкусно ели. Какой. Тусовались. Но не поверишь, в эту субботу, 19 сентября, я гуляю на другой свадьбе. То есть фраза «горько-горько» мне еще долго будет сниться. Поэтому почему бы и мне не устроиться работать в ЗАГС?
3: Уже пора.
5: Да.
6: Алло, здравствуйте, ЗАГС?
5: Да, здравствуйте.
6: А, здравствуйте, я хотел бы устроиться к вам на работу.
5: Вы шутите?
6: Не, правда, просто я креативщик.
5: Кто вы? Подождите, кто вы?
6: А, меня зовут Саймон, я просто хотел бы вместо...
5: Нет, вы сказали, что я работаю, кем вы работаете?
6: Я креативщик, я просто...
5: Это кто такой креативщик?
6: Креативщик, я это человек, который, ну, фантазирует, он что-то такое новое всегда придумывает. Вот, допустим, вот, я послушал, как, ну, свадьба у вас проходит. И, ну, там сначала тетенька разговаривает. Ну, она пафосная, конечно, пафосная тетенька, которая, ну, читает напутствие жениху и невесте.
5: Да, я поняла,
6: но... И заставляет их расписываться в книжке.
5: Да.
6: Не знаю, мне кажется, это довольно как-то скучновато. Надо что-то такое, не знаю, замутить, реально интересно. Свадьба же ведь такой, ну, важное событие.
5: Вы меня не разыгрываете?
6: Нет. Я могу регистрировать и поздравить молодых. Я даже могу это делать даже в стиле рэпа. Ну, типа вот, эй, молодые, хочу вас поздравить. И на путь истины вас наставить. В семье жить нудно, будет трудно. Свободе капец, масти сожженный. Любви и счастье вам, молодожженные. А теперь поцелуйтесь и обнимайтесь.
5: Ой, я даже не представляю, как это будет выглядеть. Вы меня просите. Нет, но дело в том, что...
6: Вот еще у меня есть такой вариант. Вот этот марш Мендельсона, да, там идет... А у меня такой вариант. Вот, и потом еще...
5: Но это тот же вальс, только в басовом ключе.
6: Я еще могу там... Ну, еще этот...
5: Я не могу.
6: Как сказать?
5: Вы меня развеселите.
6: Вместо еще этого, обычно лимузины, да, сильно, уже привычно, что у всех лимузин, а я предлагаю квадроциклы, вот, вместо классических музыкантов, я бы, не знаю, пригласил бы рэперскую банду какую-нибудь, представьте, и там идет...
5: Нет, смотрите, вы же все это можете предлагать молодым на свадьбе продолжать делать, а здесь все-таки государственная регистрация. Мы не можем здесь выбросить росписи, обмен кольцами. Это не выбросишь слово.
6: Ну вот я и говорю, а теперь поцелуйтесь
5: под рэп
6: и обменяйтесь пирсингом.
5: Ой, нет, Саймон, я думаю, что это не тот вариант.
6: Ну я понял, да. А он замужный?
5: Я?
6: Да.
5: Конечно.
6: Ну, а вот вам не было бы интереса, ну, там приезжать, ну, в ЗАГС, а там выскакивает...
5: Я не представляю. Я, наверное, был шок. Я вам честно говорю, я не представляю.
6: Зато это будет приятный сюрприз. Не знаю.
5: Ой, не знаю. В общем, звоните тогда или обращайтесь в областное управление ЗАГС.
6: А, это на интервью или уже прием на работу?
5: Ну, это я не знаю. Нет, я могу, конечно, дам вам телефон. Только ради бога, не говорите, что я вам дала этот телефон.
6: Хорошо, я ничего не скажу.
7: Вот это поворот!

0: будильники страны.
1: Погода.
2: Сегодня классная осенняя погода, уже 12 градусов тепла и временами облачно. Максимум на сегодня плюс 19 и без осадков.
1: Реклама. Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
3: Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
5: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
6: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
7: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АОСЗ «Талант регион 77». Проектная декларация.

0: информация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака. Hello, D-народ. Если в понедельник работаешь на все 100, то есть 10% проверяешь почту, 30% пьешь кофе, 60% вздыхаешь, давай к нам на реабилитацию. Это эндорфин повышающее шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. И мы не договорили в предыдущем часе. Саймон в своей прекрасной рубрике «Мэшап» и Саймона презентовал нам классную работу про красивую жизнь, где саундтреком, скажем так, стал трек. Кто его презентует?
1: Blur, трек называется «Song 2». То есть «Песня 2». Вот так взяли и назвали песню. Трек номер 2.
2: Нам известен этот трек по названию
1: «Ю-ху».
2: И все-таки так много вещей, после которых можно воскликнуть то самое «Ю-ху». Поэтому я предлагаю все-таки поперечислять дальше.
1: Давай.
2: Какие твои версии?
1: То есть бывшая перестала писать? Тебе.
2: Продавец усомнился в том, что тебе есть 18 лет.
1: Вечно молодая, значит, да? Ну что ж, лег спать на 5 минут, а проснулся через 8 часов и выспался.
2: Ну это уже фау-фау-фау.
1: Ну зато выспался.
2: А, ну и конечно, гости на свадьбе нашей Насти, линейного продюсера, увидев Саймона за диджейскими вертушками. Ю-ху! Вот именно так мы тебя встречали.
1: Ну, такие треки были, конечно, неожиданные, да? Особенно, когда свадьба, места мало, да?
2: Свадьба пела.
1: Места мало. И еще бременские музыканты вообще туда
2: погоняли. Это было круто. Ну, удачно тебе еще потусоваться на следующую свадьбу, в следующие выходные. Надеемся, ты к нам вернешься. Ну, а вам, друзья, мы предлагаем заказать пробушку, группу ВКонтакте, наши мессенджеры, все там же, можно оставить имя, город и просьбу, кого конкретно нужно разбудить.
1: И, ну и напоследок. Ю-ху!

0: Пошла Катя в магазин, круто одета, и по пути встретила... Майорка, это где?
1: Это далеко от Йорка. Это тоже было фау-фау-фау.
0: Но ты же, как я понимаю, ну, с грязными волосами вышла, да?
1: Да, с грязными волосами, не накрашенным лицом. Встретила артиста, который нравится. Такое себе.
0: Только вы это замечаете, со стороны не видно. Все.
1: Ладно, поверю.
0: Ладно, тут сегодня мы мытьи с мытыми волосами. Это шоу «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей от другой мамы, Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы реализовывать ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим здесь и в наших мессенджерах.
2: Оу, а нам пишет Евгений. Так, дорогие кетсай, как хорошо, что вы у нас есть. Каждое рабочее утро слушаю вас. Без вас утро не утро. Разбудите всю Московскую область. Вау.
1: Будет сделано.
2: А, кстати, сегодня узнали, что...
1: Что?
2: Рул болида в Формуле-1 стоит как?
1: Как однушка в Подмосковье.
2: Подмосковье.
1: Руль болида Формулы-1. Ну, такие дела.
2: Просто рул, да. Ну что ж, поехали. Подмосковье, Московская область. Включите тусовку.

0: Радио ФМ, Катя, Саймон. Пусть понедельник станет легче, чем будильник в 7 утра. Пусть утро начнется с чего-то приятного. Привет из Красноярска. А ты рады?
1: Вау, а у нас будильник вообще-то просыпается в 4:30.
0: Да, поэтому, если у тебя будильник на 7, считай, повезло.
1: Это роскошь в нашем случае. Ну что ж, погнали!

0: скрывать, как мы знаем из последних новостей, мы это делаем.
1: Да уж. Ну что ж, работаем дальше, да? Этот раз нам пишет Анастасия. Или Анастасия. Вот. Любимое радио, доброе утро. Поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения. Очень жаль, что я работаю в такой день. Разбудите меня, плиз. А то работать не могу.
0: Ну ты актер-актер. Отыграл.
1: Настя, happy birthday to you. С днем рождения тебя. С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения
0: тебя. А мы любим день рождения на работе праздновать. Больше подарков, больше внимания.
1: Молодец. Катя все переводит в позитив. А ты плачешь, не надо.
0: Здравствуйте, разбудите Арину из Пскова и передайте Модерну привет. Аринка написала. Я так понимаю, мы передаем привет жанру танцев.
1: Или...
0: Модерн.
1: Или вид искусства.
0: Передаем привет искусству.
1: Да, все именно.
0: Проснись.
1: Для искусства мы делаем все. Ну что ж, погнали. Ladies and gentlemen, дамы и господа, come on, давай!

0: О, мясо!
1: И что-то громкое ждет нас впереди. Это игра «Наушники челлендж». Самая громкая из всего, что мы вам предлагаем.
0: И еще громче будет.
1: Отправляемся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляем любые рандомные слова, которые только придут в голову. Эти слова я буду озвучивать. Слышать, правда, будете только вы, а Саймон будет читать по губам эти слова в течение минуты. На чьем слове остановимся, тот победил, тот получит подарок от Radio DFM.
0: Oh yeah! Действуйте! Куча слов и больше шансов на победу. Welcome! Зиба-зиба за вниманием! Это шоу
1: «Разбудилки».
0: Дорогой, дорогая, включи...
1: Тус.

0: будильники на радио DFM.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты / автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Напротив меня антихрапунцель Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
0: Начинаем битву зрения и слуха. Наушники челлендж.
1: Спасибо тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом видео и в наших мессенджерах. В личку можно было отправлять в том числе. Эти самые слова я буду озвучивать в эфире, только Саймон их слышать не будет. Будет пытаться прочитать по губам, что же я имею в виду. Начнем с слова «остановимся», а играем ровно минуту. Тот победил, тому отправим подарок от радио Диафэм.
0: Угадай, какой трек я буду слушать сейчас.
1: Так-так-так. Ю-ху!
0: Не совсем. Это тому, кто обязательно надо подпевать, иначе он тебя обругает.
1: Ромки зверь.
0: Кто не видел видос, ты вкратце, расскажи вкратце.
1: Да, ребята, ну, Ром Зверь выступал на разогреве у Егора Крида, насколько нам известно. И реально искренне был обижен тем, что ему не подпевали.
0: А просто снимали телефон.
1: Просто снимали на телефон. Причем я Рому в этом поддерживаю. Да отложите вы уже, блогеры юные.
0: Ну, а где потом видос взят-то, если сам не снять?
1: Да. Ну, в общем, самоционировал, можно по-разному к этому относиться, но лучше ему подпевать теперь отныне.
0: И сам завирусился теперь, да?
1: Да.
0: Ну что ж, Рома, ну привыкай, вот такие времена, все снимается на телефоне.
1: Диджитализация.
0: Даже есть те, кто умудрились вообще снимать на калькуляторы, так что играем.
1: Ну что, Саймон громко ставит любимую музыку, подпевает Ромке, а мы начинаем нашу игру. Смотри на мои губы.
0: Заиграем. Так.
1: Поэт.
0: Пуэр.
1: Поэт.
0: Поэт.
1: Да.
0: Поэт.
1: Молодец. Да. Да. Область.
0: Обнинск.
1: Область.
0: Опять.
1: Область.
0: Опять.
1: Область.
0: Опята.
1: Область. Область.
0: Ой-ой-ой. Следующее слово.
1: Свет.
0: Зверь.
1: Свет.
0: Звери.
1: Свет.
0: Зверь. Нет.
1: Сверх.
0: Сверх. Сверх.
1: Сверх.
0: Сверх. Следующее слово.
1: Резинка. Резинка.
0: Чуть пошире губы.
1: Р.
0: Ничего не понятно, Катя.
1: Резинка.
0: Ля.
1: Резинка.
0: Следующее слово.
1: Петрушка.
0: Петух. Как?
1: Петрушка.
0: Петушины.
1: Петрушка.
0: Петунья.
1: Нет.
0: Блин.
1: Мы запинали.
0: Ой-ой-ой. Вот это да.
1: Разошлось это под конец, конечно, я жду мы сейчас.
0: А что за слово интересное было?
1: Петрушка. Что сложного? Ты любишь укроп или петрушку?
0: По губам ты петух. Петух говорила.
1: По губам петуха, по факту.
0: По факту
1: петрушка.
0: Петрушка.
1: Какие еще слова были мимо? Свет. Свет, почему-то тебе не далось это слово.
0: По губам не читается свет вообще, не читается.
1: А вот поэт, это ты чуть ли не
0: за секунду справился. Ну, я же с текстом работаю, поэтому поэт мне ближе, да.
1: Еще какое-то было слово, которое ты отгадал, здесь молодец. Ну что, на петрушке закончили? Его прислал Виктор Сергеевич, попрошу. Именно так он назвал себя ВКонтакте. Поздравляем тебя, даем подарок от Радио Диафэм.
0: Всем нарезал петрушки.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений: невестку, снаху, тёщу и зятья.
3: Вот это поворот!
0: Реклама.
4: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
5: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: ООО «Капибара».
9: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
10: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись. А теперь тусовка. ДФМ. Потому что Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Олла параболла, ди млечный путь. Если твое тело пришло на работу, а мозг оформил удаленку, пусть он и купит кофе и включит шоу
3: «Разбудилки».
2: В студии наш кофеинолог и мемолог Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что ж, прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
3: Ну что, наступил понедельник, время, когда мы обещаем себе точно заняться спортом. Звезды услышали и расскажут, какой ты вид спорта сегодня.
2: Окей. Овны.
3: Бокс. Вы настроены на романтический лад. Как и Майк Тайсон, вы идеальный ухажер.
2: Который когда-то откусил кусочку уха
3: своего соперника.
2: Да, Иван Халифилд, да. Но бокс я люблю, я уважаю. Тилцы.
3: Автоспорт. У вас отличный держак и идеальная шпилька. Есть все шансы финишировать первым.

0: Дальше кто у нас? У нас близнецы.
1: Настольный теннис. Сегодня предстоит отбиваться от рабочих задач, как от мяча, который постоянно возвращается.
0: Ну, кстати, вчера состоялась гонка, да, в Мадриде. А там, где падок, там, где, ну, все команды размещаются, падок называется, местечко, там хамон жарили и на падл играли.
1: И в падл.
0: Да. А, в падл, да, не на падл.
1: Да, да, да.
0: В падл, да. Как звучит, как в падла играли, да?
1: Именно так, поэтому надо аккуратнее со склонениями.
0: Понял.
1: В отношении этого вида спорта.
0: Так, раки, следующий.
1: Баскетбол. О. Вы ловко распределяете силы и задачи. Есть все шансы забить трехочковый.
0: О, ты играешь в баскет?
1: Нет.
0: А я играю, кстати.
1: Я знаю. А... Ты даже ногу потянул не так давно. Поиграл 3 минуты и 3 месяца восстанавливался.
0: Да, потянул сухожилий. Короче, ну ладно, дальше у нас львы.
1: Фигурное катание. Сегодня хочется эффектного выхода и аплодисментов. Будьте готовы получить 6-0, то есть выше балл во всех сферах жизни.
0: Там, где все фигурно катаются, да?
1: Mm-hmm.
0: Так, девы.
1: Шахматы. Сегодня вы просчитываете ходы наперед, а всем недоброжелателям ставите шах и мат.
0: О, тоже уважаю шахматы. Виси.
1: Падл. Падай, играем падл. Вы настроены не столько заниматься спортом, сколько понтоваться. Звезды напоминают, не сделал фото, не было.
0: А, ну говорят, падл подливает жизнь, то есть продлевает.
1: Подливает. Масло в огонь, разве что.
0: Скорпионы.
1: Дайвинг. Поверхностные темы сегодня вас не интересуют. Вам нужно исследовать самую глубину.
0: О, я глубину очень сильно боюсь, так что до дайвинга еще так и не дошел. Стрелцы!
1: А серфинг? Вы ловите волну событий. Если правильно поймать баланс, день понесет вас вперед с ветерком.
0: Какой серфинг? Я даже плавать не умею, Кат.
1: Я серфил один раз в жизни.
0: Да?
1: Так понравилось.
0: Круто. И насколько держалось?
1: Совсем чуть-чуть. Я больше каталась, как собачка на четырех лапах.
0: Ну, кстати, там же есть вид спорта, где именно собаки садятся на серф.
1: Есть такое.
0: Ну что ж, козероги.
1: Марафон. Сегодня ваша сила в выдержке и длинной дистанции.
0: Водолей.
1: Тяжелая атлетика. На вас свалится большая задача, большой объем, чем обычно, но вы из тех, кто спокойно берет этот вес и поднимает без лишнего шума.
0: А что рыбам?
1: Футбол.
0: О.
1: Девиз этого дня – сон для слабаков. Лига чемпионов сама себя не посмотрит.
0: Это да. Ну что ж, это все?
1: Угу.
0: А с минусы пускай...
1: Сегодня.
0: А, со мной пойдем в лес, да?
1: А,
0: окей. Ну ладно, это шоу «Разбудилники». Только что был мемоскоп. Всем зиба-зиба за внимание.

0: на радио DFM.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком-холдинг». Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.
2: После 40 жизнь только

0: начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Выходные закончились, а вместе с ними и список рекомендованных фильмов от Саймона. Поэтому свежий выпуск рубрики «Киносай» и новый список.
2: Да, сегодня в «Киносай» два фильма о большой любви. А если выбираешь кино дольше, чем длится сам фильм, помогу с подборкой в мессенджере DJ MC Simon.

0: А первый фильм о большой любви – это безумная комедия с участием мужа Дуа Липы.
1: Серьезно?
0: Да, Калум Тернер. Помнишь, mm-hmm. да? Недавно же гуляли на свадьбе,
1: да? Мы,
0: они,
1: к сожалению, нет.
0: И мы, и они тоже. Так, называется фильм «Всего одна ночь».
1: Не смотрела. Не новенький? Смотрела.
0: Да, mm-hmm. свежак. Комедия в стиле «Судной ночи». Но «Судная ночь» смотрела?
1: Нет.
0: Воу!
1: Тот самый друг, который на вопрос «А это ты видела?» Нет.
0: Короче, представь себе, да, мир, где запрещено любые чики-пуки и близкие отношения до свадьбы.
1: Ага, представила.
0: Но раз в год закон отменяют ровно на 12 часов.
1: Боюсь представить.
0: И понеслось, короче, веселье по трубам. Короче, «Судная ночь» именно с либидо. Mm-hmm. «Судная ночь», если ты не смотрела, это, ну, по такой же схеме, только там разрешено вообще совершать любое преступление в течение 12 часов.
1: Слушай, сюжет, конечно, жестковатый, да, но
0: жесть.
1: Очень интересный.
0: То есть, там, то есть рабочий день заканчивается, если запирается дома. Uh-huh. А в этом фильме всего одна ночь, после 6 вечера начинается везде такое, что вообще...
1: Развлечение на вечер найдено под названием «Всего одна ночь».
0: Так, следующий фильм. Но второй кинчик о большой любви – это триллер и фантастика под названием «Soulmate».
1: Что бы это ни значило.
0: Тоже не смотрела?
1: Нет.
0: Mm-hmm. Фильм 18+. И, кстати, как и предыдущий, кстати. В стиле триллера «Меган». «Меган» — это с искусственным интеллектом фильм. Ты не смотрела тоже, да?
1: Нет.
0: О, слушай, ну, я помогу тебе с
1: подборкой. Ты уже риторические вопросы. Можешь не спрашивать, смотрела я или нет.
0: По сюжету, вот разработчик подписывается на тестирование новейшей красивой андроид-компаньонки. С искусственным интеллектом. По ходу он начинает перепрограммировать ее, добавляя ей больше страсти, больше воли. И эксперимент блестящим образом выходит из-под контроля.
1: Я уж читала что-то подобное у Виктора Пелевина.
0: А, вот.
1: В его литературе.
0: А теперь кинчик уже есть.
1: С удовольствием посмотрю.
0: Да. Ну, красивая.
1: Фантастика.
0: Вот компаньонка. А, кстати, компаньонка тоже другой фильм, тоже про то. Да,
1: тоже про то самое.
0: На эту же тему, да.
1: А ну, так... про это самое, про искусственный интеллект.
0: Да. И тоже про компаньонки. Ну что ж, это Soulmate. А предыдущий фильм был.
1: Всего одна ночь.
0: Да. Так что смакуйте. 18+.
1: Приятного просмотра.
0: Да.

0: В Москве выглянуло солнце, наконец. Плюс 14. В эти минуты еще разогрею до плюс 19. И сегодня без осадков.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Центр управления «Мы дома».
7: Ого, откуда это небесное тело?
6: Из нашего фитнес-центра.
7: А этот маленький спутник?
8: Из нашей школы.
7: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
9: Мы за ресторан.
7: Тогда начинаю отчет. 10.
10: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
14: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: Потому что...

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ, и сегодня мы узнали, что только руль гоночного болида стоит как однушка в Подмосковье.
2: Да уж.
1: Подпевали песням группы «Звери», ну, чтобы не прилетело, на всякий случай.
2: Районы, районы.
1: И пытались устроить Саймона на работу в ЗАГС. Спойлер, не взяли.
2: Но зато телефон все равно дали.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят, когда на карту упало ЗП, ю-ху!
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агвалао, Мэри Окуланджа. Динарод, желаю, чтобы сегодня деньги размножались быстрее, чем сообщения в рабочем чате, чтобы расходы стеснялись к тебе подходить, а зарплата заходила без стука и сразу разувалась. Ну что же, всем огненного дня. Я везде в соцсетях диджей МС Саймон. Обнял, приподнял, покружил и поставил на место. Пока-пока-пока.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: Определенную точку на карте выбрали у нас Софи Такер и Карлита. На Радио ДФМ послушали Манхэттен, отличный трек. Ну, слушайте, в каком бы месте каждый из нас сейчас не находился, мне кажется, нужно постараться как можно лучше и качественно настроить себя на этот понедельник, начало новой рабочей недели. Способы бывают разные. Сейчас кто-то скажет такие: кофе, кофе, кофе, кофе и только кофе. Но, как говорят ученые, которые проводили специальные исследования, один только запах кофе может улучшить настроение. И поэтому не обязательно даже пить, чтобы почувствовать себя лучше. Можно просто понюхать, вдохнуть этот чудесный аромат. Да, кофе — это, конечно, тема. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня привет. Включаем тусовку и делаем это в компании самых лучших. LMFAO, также Кайго и Медуза. Все они впереди. Будьте с нами.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5%. Бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Welcome back, and right now...
11: А теперь тусовка.
10: On DFM.
11: DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучший.

0: Модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Ну а между прочим, в этом году треку One Hold On исполнилось ни много ни мало 20 лет. Отличная такая выдержка, согласен. Бобочник Рауру, огромное спасибо за эту работу. Но надо сказать, что и за продолжительные отношения сейчас тоже готовы платить. В России установили выплаты за долгий брак. Мер поддержки действуют пока только в 26 регионах. В стране нет единого закона, но субъекты федерации могут подобные выплаты устанавливать самостоятельно. Вот, пожалуйста, в Москве за долгий брак платят от 30 до 45 тысяч рублей, но самые большие выплаты в Челябинской области. Там за 50, 60 и 70 лет совместной жизни полагается выплата в 50, 100 и 150 тысяч, соответственно. Ну, если вы сейчас не смогли пересчитать совместные годы на пальцах, до 50, 60 или 70 пока еще не дотягиваете, тогда есть к чему стремиться. Жить дружно и не ругаться. Выплаты — это мы любим. Это наши. Никогда не будут лишними.
0: Погода.
1: Именно они о погоде. Сегодня температура воздуха в столице плюс 18-19, вечером до плюс 14, пасмурно. Осадков сегодня в понедельник не ожидается. Влажность воздуха при этом 50%, а ветер западный, северо-западный 3 метра в секунду. Такая вот осень.
0: Реклама.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей «Пена Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара».
7: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
10: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Лера Белова, большой привет. Желаю вам хорошего продолжения этого понедельника. Если вы сейчас находитесь в столице и вот в ближайшее время не знаете, как провести, собственно, несколько часов, например, с удовольствием для себя, и самое главное, провести время с минимальными тратами, тогда имейте в виду, что бесплатная музейная неделя началась в Москве. Начинается она именно сегодня, с понедельника. Свободный вход в различные музеи и культурные места столицы будет доступен для всех всю эту неделю, поэтому ходите, получайте удовольствие, ну и потом, собственно, делитесь этим вайбом. А ходить я предлагаю все-таки под музыку, так будет гораздо веселее. Включаем тусовку, далее в компании Jonas Blue, также Felix Yen и Madonna, Мартина Гаррикса, они следующие. Радио DFM.

0: продвигаемся вперед. И вот интересно, найдутся такие, кто соскучился по классике. Есть такие люди, которые любят пересматривать, а есть такие люди, кто еще ни разу не смотрел. Да, обычно мы делимся на две категории. Вот, например, взять «Сумерки». Сейчас эта сага вновь в российском прокате. И, согласно данным, с начала сентября картина собрала в кинотеатрах более 45 миллионов рублей. Ну, в принципе, неплохая сумма. И в связи с этим спрос на книги даже вырос практически на 150%. Тоже неплохо. Но слушайте, дорогие друзья, независимо, смотрели вы «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристиан Стюарт или нет, но у меня для вас есть такая небольшая загадка. Смотрели, справитесь. Не смотрели? Может быть, тоже справитесь.
1: У тебя бледная ледяная кожа. Твои глаза меняют цвет. Ты никогда не пьешь и не ешь. Я знаю, кто ты.
0: Как вы думаете, кто бы это мог быть? Ваше предположение. Может, воспользуемся подсказкой? Звонок другу, помощь зала. А? Ну ладно, самое время получить правильный ответ.
1: Вампир.
0: Интересно, были те, кто угадал? Если не угадали, тогда вам однозначно идти и смотреть «Сумерки». А помните, как Роберт Паттинсон, да? В «Сумерках». Плюс 18-19. Сегодня у нас столица, вечером до плюс 14. Пасмурно. Скажи, Белла, скажи, кто я. 47% влажности, ветер западный.
2: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
9: 18+. Сроки проведения до 5 октября.
10: Мы в сети. Сайт dfm.ru.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: в некоторые моменты все-таки добавить от самого контроля, но только смотрите, особо там не перебарщивайте, ладно? Ну, в понедельник все лайтовенько должно быть, но после выходных вы сами это прекрасно понимаете. Кстати, все под контролем у нас утром, так как мы обычно попадаем в надежные руки сами на Кате, шоу «Разбудильники», вот именно в их компании у нас начинается каждый будний день, и это просто супер, это просто великолепно, замечательно. Особенно, знаете, мне нравится пробушка, которую они устраивают с целью разбудить тех, кто об этом очень сильно просит и кто просто не в состоянии это сделать самостоятельно с утра пораньше. Шоу «Разбудильники» слушаем завтра с 7 до 10 по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Ну а пока я, Тимур Белов, снабжаю вас лучшими треками. Кто у нас впереди? The Second Voice, ППК, еще «Медуза». Включаем тусовку вместе.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: О, Капибара. Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио ДФМ.

0: Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А ты дергала хобот слона, да?
2: Ну, трогала.
1: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
2: Да.
1: Наждачная, да?
2: Ну.
1: Шуршавая, да?
2: Ну и немножко влажный.
1: Нет, слоне не, кожа не влажная. Что за слон
2: да,
1: ты нашла?
2: Да, он просто в водичке стоял.
1: Ты уверена, что ты слона гладил?
2: А он мне сказали, что это слон.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ой, это у меня в глазах двоится.
10: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
11: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
12: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Кошмар.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Немного лета в этот осенний понедельник, сам Джем на Радио Ди ФМ прямо сейчас послушали. И если до этого момента, дорогие друзья, вы думали, что ничего не стоит коллекционировать, то я вам скажу, что стоит, потому что есть всегда вот шанс, такой замечательный шанс попасть в книгу рекордов Гиннесса. Скажем так, залететь, как это сделала жительница Калифорнии Сьюзан. В общем,

0: Эта женщина собрала крупнейшую в мире коллекцию лягушек, 13,5 тысяч предметов этой коллекции, и попала в эту самую книгу рекордов Гиннесса. Правда, для такой коллекции ей пришлось выкупить, она сказала там в интервью, отдельное помещение и потратить на это дополнительные деньги. Так что вот даже у коллекционирования есть какие-то свои, ну, я бы не сказал, что минусы. А может, мы просто будем в электронном виде что-то коллекционировать, а? Почему бы нет? Ну, я, например, уже начал фотографии счетчиков каждый месяц. Там такая коллекция, знаете, со всеми этими показаниями. Ладно, я уверен, что у вас тоже есть какая-то такая мини-коллекция чего-то. Я, Тимур Белов, вернусь к вам завтра. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. Это Радио ДФМ. Включайте тусовку вместе с нами и легкого понедельника.
1: Погода.
0: Температура воздуха за окном сегодня у нас. Максимальные показатели плюс 19 градусов. Вечером до плюс 14. Пасмурно сегодня. Осадка в ближайшее время не ожидается. Влажность воздуха при этом 50%. А ветер сегодня в понедельник западный. 3 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
3: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капиба».

Radio DFM. DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
1: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес.

0: А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.

Хочется сказать, пока у одних трудный понедельник, у других и вовсе исчезли сложные трудовые будни. В интернете вовсю обсуждают опыт предпринимательницы, которая сократила рабочий день сотрудниц, чтобы уже после обеда они спокойно могли заниматься детьми и просто жить, что называется, свою лучшую жизнь. По словам бизнес-леди, производительность и доходы компании при этом только выросли, а подчиненные стали работать более вовлеченно.

0: А что, так можно было, что ли?
1: Давно причем? Главное ведь КПД и стратегия, а не количество часов, которые ты просиживаешь в офисе. Ну и человек, по всей видимости, она тоже хороший. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Согласитесь, есть над чем задуматься.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
14: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
15: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
16: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
17: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Up the next.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что...

0: сейчас предлагаю перевернуть таки всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1939 году в Америке в воздух поднялся первый в мире вертолет, который, кстати, изобрел русский инженер Игорь Иванович Сикорский, а в 1959-м советский космический аппарат «Луна-2» впервые в мире достиг поверхности Луны.
1: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 18 градусов и облачно, а завтра температура та же, но уже местами дождливо. Вот.
1: Реклама.

0: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Ты зумер? Отлично! Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
6: 18+. Сроки проведения до 5 октября.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: спустя годы и поколения только что на радио DFM. Ну а что касается поколения Z, между прочим, то у зумеров наметился новенький тренд. Они начали ходить на свидания с самими собой. Да, это называется соло-дейтинг. Молодежь все чаще ходит в одиночку в кафе, музеи или на прогулки, чтобы, так сказать, отдохнуть от информационного шума и посвятить драгоценное время себе.
1: Ну, какие молодцы.
0: Конечно, внутренний диалог очень важен, чтобы узнать свои истинные потребности. Соответственно, лучший способ – это уединение. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артём Скоробогатый и желаю вам легкого старта рабочей недели в нашей компании.
2: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Кэш можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
4: Мамочке нужно ее оружие.
3: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. Натис. Категория 18+.

0: Мама, помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Welcome back and right now. А теперь...

0: Electro.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день поедания большого сэндвича или шаурмы, либо же отпраздновать день смены своего имени и на вечерок в мессенджерах и соцсетях стать кем-нибудь другим.
1: Назовите меня просто. Бенджамин, Луи, Жерми, Симон, Серж.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 18 градусов и облачно, а завтра, обещают все то же самое, но уже, правда, местами дождливо.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый, всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибара».
7: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
8: Ой, Стада Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-50.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: чего в мире только не происходит. И пока ты об этом не знаешь, все вроде бы в жизни идет размеренно и своим чередом. Однако не в Америке, где обнаружили царевну-лягушку. Хотя, если быть точнее, царевну-лягушек. Женщина установила мировой рекорд, собрав 13,5 тысяч предметов, связанных с квакающими земноводными. И это не только банальные там фигурки или мягкие игрушки, но и одежда, и даже ювелирные украшения. Ну а чтобы их было где хранить, она, соответственно, купила для коллекции отдельный домик.
1: Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома?
0: Я же вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый, а это Ее Величество.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
9: Срок проведения.

0: акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning Show. On DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый?
3: А-а-а.
2: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец.
3: Пиндел.
2: Перец.
3: Пиндел. Следующее слово.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что...

0: «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальной

0: для модели Honda Edge 3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
0: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Ритм города. При поддержке программы «Миллион призов».
1: Ну что, перед тем, как попрощаться с вами до завтра, давайте-ка расскажу, дорогие друзья, о том, о чем еще сегодня мог рассказать, но не рассказал. Итак, приближается финал акции «Выбираем вместе 2026 Москва» программы «Миллион призов». Принять участие в ней может абсолютно каждый. Кто в дни выборов с 18 по 20 сентября проголосует онлайн, либо при помощи терминалов электронного голосования на любом удобном избирательном участке. Отдаете свой голос, получаете от 1 до 50 тысяч призовых баллов. Один балл равен 1 рублю.
2: Опачки!
1: Угу, заманчиво, согласен. А теперь, собственно, отвечая на вопрос, что же с этими баллами делать? А их можно обменивать. Записываем на что? На скидки в аптеках, спортклубах, магазинах, кафе и ресторанах, на оплату билетов в театры, музеи и даже зоопарк. А также баллами можно оплатить парковку, пополнить ими карту «Тройка» или же направить все на благотворительность.
3: Замечательно.
1: Ну вот и отлично. Все на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
4: До скорого.
0: О погоде.
1: 19 градусов прямо сейчас и облачно. А завтра вроде как температура та же, но уже обещают местами дождливую погоду.
0: Реклама.
5: А кто эта счастливая мама?
6: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
5: А что это за ясный взор?
7: А ясный взор – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
8: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную.

0: Свою карту пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: О, Капибара.
3: Ты зумер? Отлично. Тебя-то мы и ищем. Мчи на сайт thegirl.ru, пройди опрос о поколении зумеров и получи за труды классный бонус.
4: 18+. Сроки проведения до 5 октября.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Сори, это Мадонна нам только что извинялась, друзья. Как и многие, я думаю, сегодня вообще первый рабочий день. Желание опоздать было немаленькое. И, кстати, не просто так. Прочитал здесь, что психологи заявили, мол, работу в понедельник, да еще и в пятницу, приводят к выгоранию и депрессии. Вот. Эти дни не подходят для сложных задач, по их мнению. Да что уж там говорить. Мне кажется, любой день не подходит для сложной задачи. Нам бы все время отдыхать и все время музыку слушать. Кстати, именно этим и продолжим заниматься здесь далее. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет, друзья. Поехали, послушаем трек «Magnetic».

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Все, за что вы любите Radio DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. DFM.
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь...

0: вообще о чем-то забывать точно не нужно. И в том числе не стоит забывать о том, друзья, что делает вас счастливее, чтобы, ну, понимать, куда двигаться, чем заниматься. Ну и, к слову об этом, ученые здесь недавно установили, что счастье все-таки в деньгах. Да, друзья, ну кто бы мог подумать. Видимо, им зарплату подняли, вот они к такому выводу и пришли. Рады за них, но не очень. Но зато довольны, что здесь можно абсолютно бесплатно послушать музыку. И мы этим продолжим заниматься. Надеемся, что вы с нами. Поехали, друзья. Напомню, кстати, что у нас еще и наше мобильное приложение есть, и сайт тоже, там есть наши интернет-станции, которые тоже нужно заценить. Будет минутка, обязательно послушайте.
1: Погода.
0: Давайте посмотрим на столичную погоду. За окном пока хорошо и приятно. 20 градусов, облачно с прояснением в эту минуту. Попозже вечером будет плюс 16, там у нас просто облачно. Ночью пасмурно, там 12 градусов со знаком плюс.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
4: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум. Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий. Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Акция до 4 октября 2026 года. ООО «СПТ Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

0: госструящей группой ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Хотелось бы, чтобы уже где-то хотя бы середина недели была, да? Но нет, друзья, понедельник, выходные прошли, начинаем работать. Но какие сегодня события еще отмечаются? Посмотрим вместе. Сегодня очень локальный праздник. Не знаю, как он сюда попал. День садовода в Ульяновской области, друзья. Вот для этих 6 человек, конечно, ребята, мы с вами. Также сегодня празднуется праздник междусобойщиков. Если где-то вы с друзьями собирались отдыхать и уже подумывали о том, чтобы слиться, не надо. Сегодня праздник такой. И еще день, у меня все под контролем. Ну, это прекрасно. Состояние, которое меняется каждый раз, когда ты его осознаешь, вот думаешь, все у тебя как надо идет, и сразу, да, все меняется. Поэтому, друзья, давайте не думать об этом, чтобы все под контролем оставалось, а лучше послушаем классную музыку. Впереди ее много, всем огромный привет, меня зовут Женя Кротов, поехали дальше.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.
4: DFM.

0: обслуживающей группой ЛСР. Проектные декларации на nash.com.rf. Не оферта.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
3: ООО «Капибара».
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
6: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх», растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В Ленте!

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-500-200-286-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АОТЭ Банк.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Представьте, жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз, город-курорт на Каспийском побережье, в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз – ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Первый рабочий день, но это тот самый день, когда хочется побольше отдыхать, и разные люди делают это по-своему, друзья. И некоторые вместо работы просто назначают совещание. Многим знакомы эти прекрасные часы, да, когда тебе надо на работу, чтобы послушать то, что тебя не касается, пару часов. Однако ученые выяснили, что совещание действительно полезное. Провели исследование и выяснили, у тех, кто посещает эти совещания, гораздо быстрее растут зарплаты. Так что неважно, как ты работаешь, главное, чтобы твою активную деятельность видела начальство. Эти устои с нами абсолютно всегда, друзья. Ну а то, что у вас в наушниках звучит, это уже дело второе. Далее здесь будут звучать Юль Погодин, Попов. Передавайте им привет. Наше вечернее шоу. Я же на этом моменте с вами, друзья, прощаюсь. До завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и классного вечера.
1: Погода.
0: Ну и о погоде давайте тоже расскажу. За окном у нас в эту минуту 19 градусов, облачно с прояснением. Вечером у нас также будет облачно, там плюс 16. А вот ночью уже пасмурно, плюс 12 градусов, но вроде как без осадков.
1: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.com.
2: Магура – отборный тунец с премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Семейный проект бизнес-класса Ultima City. 2 минуты пешком до метро. Благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор. Свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. Ultima City. Успейте купить квартиру для всех. Семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями.

0: через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: О, Капибара.
3: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Работы, начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет.
0: Напоминаем, друзья, на календаре 14 сентября. Это понедельник, новолетие. Сегодня церковный Новый год. С праздником. А день слушания шорохов, день у меня все под контролем. Праздник между собойщиков. Также сегодня у нас просто потрясающий день. День садовода в Ульяновской области. Почему именно в Ульяновской, непонятно, но вот из песни слов не выкинешь. Они себе вот праздник отдельный застолбили. А также Семен Лето проводит с 1 осенина Семен день. И еще сегодня день мелких неприятностей. Поэтому мы решили выяснить следующее. Про что можно сказать мелочь, а неприятно? Вот вроде мелочь, а неприятно. Когда собрал мусор и пакет рвется. Вот мелочь, а неприятно. Когда пришел в гости в черном, а выходишь в шерсти их белого кота. Вот. Когда сделал классный трюк, просто невероятный, никто не увидел. Если раньше человек падает, и все такие... Ну, или спрашивают, как ты, что ты? То сейчас снял? Кто-нибудь это снял? Сразу первый вопрос. Когда встретил звезду в метро, а телефон разрядился, и уже не сфоткаться.
1: Ой, точно.
0: А почему тебя не удивила звезду в метро?
1: Так. На другом сфокусировался.
0: Когда шкурка от сосиски сходит прямо с сосиской. Вот яйцо еще, когда чистишь, так же, да, пока до желтка не дойдешь, как будто бы оно не чистится. Кстати, говорят, что это именно свежие яйца так себя проявляют. Вот, например, если яйцо свежее максимально, оно будет плохо чиститься. Если оно уже полежало какое-то время, то с этим все будет хорошо. Так что вот эта история воды холодной, еще какие-то такие шаманские ритуалы, они, в принципе, могут и не сработать со свежим яйцом.
1: Новые джинсы, вот когда надел, выходишь на улицу, и сзади, вот, знаешь, вот это вот брызги грязные по колено. Вот мелочь, казалось бы, да, но неприятно. Или вот очередная такая ниточка вот на экране. Знаешь, что защитное стекло, но все равно как-то мелочь, но неприятно, раздражает.
0: Еще неприятно, когда заказываешь свой размер где-нибудь в маркетплейсе, и не можешь натянуть его даже на коленку, понимаете? Ну, никак вообще не натягивается. И ты думаешь, это ты потолстел или это маломерка?
1: Это уже не мелочь.
0: Вот. Но это уже такая совсем неприятная история. Вроде мелочь, можно же спокойно перезаказать, но как-то неприятно. В общем, друзья, обязательно пишите, про что можно сказать мелочь, а неприятно, мы принимаем.
1: Ваши сообщения в группе Радио ДФМ ВКонтакте, канал в Максе и не только в Максе, там оставляйте свои комментарии. Номер для прямых сообщений 965-115-5-115. Ну и, конечно же, приложение Радио ДФМ, там тоже есть возможность написать в прямой эфир.
0: Ну, а лучшему сегодня полетит наш эксклюзивный подарочек от ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
2: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда дождь, потому что если дождь, значит пробки и молния в такси, а это дорого и долго. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
13: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в Гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
14: Только в ленте.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что радио

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы расскажем, что нам говорят сегодня астрологи. В 10:22 утром стартанул четвертый лунный день, и до завтрашнего утра он будет актуален. В этот день полезно изучать собственное древо родословное, провести время в кругу семьи, навестить родственников, возможно, даже с которыми давно не виделись. Если такой возможности нет, все-таки понедельник, можно позвонить, спросить, как дела, пообщаться. День хорош для поиска информации. В остальном четвертые лунные сутки располагают к отдыху после напряженного третьего лунного дня. Да, у нас понедельник, когда надо активничать, но по Луне считается, что в этот период как раз нужно отдохнуть. Теперь это важно делать на природе. Также в этот период могут сниться вещи и сны, имейте в виду. Так что внимательно смотрите за тем, что вам снится ночами. Подарите своей второй половинке романтический ужин. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Также день лучше провести в семье, мы об этом уже говорили. Далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы их любите, как вы о них заботитесь. Сегодня самый лучший день в лунном месяце для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Тоже благоволит этот день и луна данной истории. Все свои усилия в работе лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. И не следует начинать новые дела. Увольняться с работы в этот день тоже не рекомендуется. И не самый лучший день для общения с начальством. Сегодня и партнеры, и работодатели могут быть заняты собственными проблемами и равнодушны к проблемам остальных. Поэтому проведение переговоров и совместное решение проблем лучше отложить на другой день. Вот такие дела. We'll be right back.

0: Ago on DFM.
1: А мы сегодня выясняем следующее.
2: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
1: Мелочи, а неприятно, это когда в троллейбусе держишься одной рукой за поручень, а в другую культурно хочешь чихнуть. Вот так вот неприятно. Мелочи, а неприятно, когда ты едешь на дачу и на полдороге вспоминаешь, что забыл ключи дачи. Вот да, это такая самая страшная история. А еще страшнее, это когда ты думаешь, я выключил этот из розетки утюг или нет. Вот начинаешь тревожиться и все равно потом думаешь, нет, все-таки я выключил. Не могло же быть по-другому. Но это так потом тревожит, что легче вернуться и проверить, все-таки выключил или нет. Иначе можно испортить себе все выходные. Когда мороженое капает, а ты не доел еще и до середины. Кстати, с шавермой примерно такая же история.
2: Она сразу капает.
1: Поэтому специальный пакетик есть внизу. Не надо его снимать раньше времени. Когда в супе макароны разбухли, и он стал макаронной кашей.
2: Пустая фисташка, которую так долго открывал, а там оказалось внутри ничего. Когда хочется чихнуть, а тебе этот чих сбивают.
1: Вот, кстати, такое бывает. Ага. Между прочим, говорят, если вы хотите чихнуть и не получается, нужно посмотреть на свет. И сразу получается. Серьезно говорю, как это работает? Когда на работе всех похвалили, а про тебя забыли. Нет, ну это наглость. Я считаю.
2: Что это за...
1: Уже извините
2: это не
1: меня. Это уже просто гадство, я бы даже сказала. Не то чтобы мелочь. Когда жена досмотрела сериал без тебя. Когда купил арбуз, а он белый. Или розовый, но невкусный. Такой

0: водянистый, противный, поэтому надо стучать правильно. Значит, вообще, многие стучат по арбузу и даже не понимают, что они должны услышать. Нужно приложить арбуз к уху, постучать, и звук должен быть такой, как будто бы вот он внутри пустой. Арбуз.
1: Звенящий.
0: Такой звенящий, звонкий звук такой, прямо, извините за тавтологию, но тем не менее. В общем, именно такой он должен быть, чтобы оказалось, что арбуз действительно спелый.
1: Что-то арбузика захотелось.
0: Ну, вдруг. Знаете ли, как говорится, в эфире не очень я вам рекомендую, потому что будете бегать туда-сюда, вы пропустите выход. Так, а мы, между прочим, пропускать ничего не хотим, потому что в самое ближайшее время поиграем.
1: Будем проверять вашу интуицию нашим методом тыка. Звоните 8-495-956-101-2. On
2: DFM. Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок. Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф. Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
6: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще только до конца сентября при покупке электрики получите 10% скидку и 10% кэшбэк. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробнее на petrovich.ru.
9: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
10: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
14: Welcome back, and right now.
2: А теперь тусовка.
14: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Это Михаил из города Санкт-Петербург. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Михаил, мы рады вас приветствовать. Как ваш понедельник?
3: Отлично просто. Еду, стою в пробке, ищу бензин. Все нормально.
2: Как у всех.
1: Ну, прямо сейчас, не знаю, найдете ли вы бензин, но у вас есть возможность найти нашу кружку DFM, которую мы вам обязательно отдадим, если ваша интуиция окажется высокой. На старт, внимание. Поехали.
3: Попробуем.
1: Правда, что жираф может достать языком до своего хвоста?
3: Нет.
1: Правда, что первый электроавтомобиль придумал Илон Маск?
3: Нет.
1: Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покорителя?
3: Покорителя.
1: Но он же и покровитель.
2: Да, нет?
3: Я думаю, что да.
1: Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета?
3: Что еще раз?
1: Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета?
3: Да.
1: Правда, что парашют придумали раньше самолета?
3: Нет.
1: Так, что у нас получилось, коллега? Ну, давайте один вариантик можно исправить.
2: Какой-нибудь ответ хотите исправить, Михаил?
3: Да. Какой-нибудь исправим.
2: Давайте какой-нибудь.
1: Может быть, жираф, хвост, Килиманджаро?
3: Вот Килиманджаро, наверное.
1: Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покровителя? Почему все время покровителя? У меня что-то сегодня, видимо, не то.
2: Какие-то оговорочки.
1: Знаете, мне все-таки, знаете, первый раз случайно. Вторая, это уже по Фрейду. Так, где мой покровитель? Жду.
2: С горы.
1: Так, итак, с покорителем чего у нас там, да или нет?
2: Ну, исправляем ответ, я так понимаю, Михаила был...
3: Ой, я не помню, что я ответил.
2: Был да, если мы его исправляем на нет.
3: Значит, нет.
1: Да, нет. Нет, покровители. Давайте прямо сейчас выясним, что нам скажет искусственный интеллект.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Проходной балл. Давайте поаплодируем.
2: Молодец.
1: Килиманджаро все исправило. Так,
3: да.
1: Правда,
3: покровитель.
2: Да,
1: покровитель. Надо было сразу походить, понимаете, уже понимать, что здесь что-то не так. Правда, что жираф может достать языком до своего хвоста? Да. Да, может, у него шея-то длинная. Правда, что первый электромобиль придумал Илон Маск? Нет. Правда, что гору Килиманджаро назвали в честь ее первого покорителя? Нет. Правда, что спелый кумкват оранжевого цвета? Да. И правда, что парашют придумали раньше самолета? Да. То есть самолета нет, а как прыгать они уже придумали, да? Логично, логика. Да, еще раз аплодируем.
2: Михаил, поздравляем, у вас впереди есть наша фирменная кружка.
1: И, конечно, 10 секунд на все привет.
3: Спасибо большое, обязательно. Передаю очень большой привет своей семье, огромной, Викульку, Максику, Никитке, Лизе, жене, Иришке,

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. On DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
3: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
4: Наша традиция уже.
3: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
4: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
10: Капсикам.
9: Маме скрутила шею весной.
10: Капсикам.
9: Плечо поднывает у сына порой.
10: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
9: Капсикам. И боль на удалении.
10: Капсикам. Моя сила в движении.
11: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
8: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатно.

0: Переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАЛ. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40». 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, мы сегодня выясняем, про что можно сказать мелочь, а неприятно. Вот, пожалуйста, когда учитель похвалил всех, а тебя забыл, но сегодня мы это уже вот про начальника говорили. Когда выходной у всех есть, а у тебя нет. Когда ты хочешь поспать в выходной, и тут перфоратором соседи начинают фигачить, вроде бы мелочь, но очень неприятно. Значит, когда муж нашел в своей осенней куртке 100 рублей, а в твоей куртке ничего не лежит, мелочь, а неприятно. Еще что есть?
1: Когда наушник в ухе не держится, ну вот совсем как-то не очень. Или вот мелочь, а неприятно, когда пришел на день рождения, а тортик не достался.
0: А когда поехал за грибами, все грибы находят, а ты нет. Вот это вообще, конечно, какая-то подлость вселенская, честно говоря. Так, еще, когда в магазине не делают скидку, мелочь, а неприятно. Когда стою в пробке, опаздываю, но, соответственно, когда стою в пробке, не опаздываю, но в пробке стою, а когда пробок нет, я... Ну, короче, тут целая схема, в общем, какая-то неприятная.
1: Ольга написала, когда дали сдачу в магазине 500 рублей монетками. Представляешь, для Ольги это неприятная мелочь, 500 рублей монетками.
0: Когда глаза только накрасишь, и тут же хочется чихнуть. Вот это правда. И не то, чтобы это там прям супер мелочь. Вообще, на самом деле, очень многие мужчины спрашивают, почему женщины, когда красят глаза, открывают рот? Вот да. Есть такой вопрос, да? Типа, а зачем рот открывать? Потому что растягивается нижнее веко. И чтобы нижнее веко, реснички там накрасить, нужно растянуть, соответственно, вот это вот все, чтобы оно было аккуратно. Но фишка в том, что после этого ты чихаешь обязательно. Это просто закон подлости, ребят, честно вам говорю. И уже плевать, открывал ты рот, закрывал ты рот, все равно все вот так вот тебя пляп, и ты это пытаешься все убрать, в итоге у тебя, извините, синяки, как у алкашки. Ну, то есть это просто... Это какой-то кошмар. Еще вот сейчас, слава богу, мы ходим в салон, там у нас шеллак, все остальное. А раньше мы там, ну, часто все красили сами по себе вот лаком для ногтей. Там делали маникюр, да. И вот тут чаще всего бывало, что ты аккуратненько стараешься, все уводишь, и тут или какая-то соринка, или какая-нибудь мошка, или что-нибудь обязательно прилетит. Вот прям стоп. И причем тогда, когда он уже немножко начал подсыхать, понимаешь? Ну, то есть вот у женщин часто бывает такая история, когда вот мелочи неприятно. Еще не знаю, назвать ли это мелочью, а неприятно, это когда ты намылил волосы и отключили воду. Но это уже не мелочь.
1: Это очень неприятно.
0: Это совсем неприятно, я бы сказала. Так, когда едешь на машине, а у тебя везде красный свет. Хорошо, когда зеленый, да? Вот так было бы всегда. Ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите нам свои фантазии, свои мысли, может быть, какие-то жизненные воспоминания по этому вопросу. И мы с удовольствием отдадим кому-нибудь подарок уже совсем скоро.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Погода.
1: Прямо сейчас о погоде, друзья. Сегодня в Москве пасмурно, без существенных осадков. Температура воздуха вечером 18-19, ночью 14-11. А завтра обещают небольшой дождь и до 19 градусов со знаком плюс. Ветер переменных направлений 1-3 метра в секунду. Влажность 77%. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Сейчас в Москве 18 градусов со знаком плюс.
0: Реклама. В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
7: Есть два типа людей. Одни говорят:
8: «Смотри у меня!»
7: А другие:
9: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
7: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркете.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: работай, на корм идем, зарабатываем быстренько, все. Торопимся. А сам продолжает спать уже на твоем месте. То есть ты нагрел для него, а он такой раз и все. Когда помыл машину, а утром дождь. С окнами, кстати, примерно то же самое. Только помоешь окна, и сразу дождь все заляпает. А когда проснулся раньше будильника на 5 минут. Вообще-то эти 5 минут можно было еще поспать.
1: Вообще, кстати, кайф, когда ты просыпаешься за 5 минут или там за 10
0: минут. Утром 5 минут, вот я заметила, знаете, можно увидеть еще 328 снов за эти 5 минут. Всего-то 5 минут, а ощущение, что вечность прошла. А вечером, например, ты их даже не заметишь. Как-то время, оно все-таки вариативно в этом смысле. Ощущение времени, я имею в виду. Так, когда до мусорки осталось пару шагов, пакет порвался, сегодня обсуждали. Когда в отпуск взяла много купальников, а пришлось ходить в кофте. Когда на рыбалку вместо кукурузы случайно взяла фасоль. Такое тоже бывает. А, кстати, на фасоль кто-нибудь ловил? А может, оно нормально?
1: Без понятия.
0: А может, оно пойдет?
1: Ну,
0: вот, кстати,
1: и перекусить можно.
0: Что-то мы, между прочим, практически никто не экспериментирует. Берем кукурузу всегда, там, перловку можем взять, да, еще ароматизированную и так далее. Ну, почему никто не ходит с гречкой? Она, кстати, тоже хорошо, мне кажется, будет на крючок, на крючке висеть.
1: А если горошек? Это
0: как... Горошек, кстати, на горошек ловят.
1: Да?
0: Да, вот на горошек ловят. А вот на фасоль я прям не знаю, чтобы кто-то ловил. Но можно же попробовать. А представляете, если рыба такая сидела и кричала «Фасоль! Фасоль! Фасоль!» И тут ты действительно удовлетворяешь запросы клиента. И радостно совершенно получаешь чаевые в виде ее жизни. Ой, ужасно звучит, ладно. Ну, в общем, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать мелочи. Неприятно, пишите нам ответы.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, в канал Макс, и не только в Максе, номер для сообщений 965-115-515 и приложение Радио ДФМ.

0: друзья. Сегодня мы с вами выясняем следующее.
1: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
0: Так, пожалуйста. Когда куда-то опаздываешь, а окружающие как будто назло никуда не спешат и делают все супер медленно. Когда у тебя срабатывает будильник, да, срабатывает, а рядом лежащий муж никуда не торопится. У него, видите ли, выходной. Знаете, всегда, когда ты рано просыпаешься, ты завидуешь больше всего коту. Или собачке своей, которая вот просто лежит. И, ну, собаки в меньшей степени, потому что, скорее всего, ты с ней пойдешь гулять. Да. А вот кот, это просто, он еще смотрит на тебя, типа, ну давай, бездельник, иди работай.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО.ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года. Выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, у нас сегодня четвертый лунный день, и подробно о том, что можно сегодня делать, а что нельзя. Нельзя в четвертый лунный день рубить с плеча и принимать необратимые решения. Риск ошибки сегодня слишком велик. Поддаваться стадному инстинкту сегодня необходимо слышать только собственный внутренний голос и доверять ему. Игнорировать знаки тела, впутываться в клубок интриг, споров и сплетен. Взваливать на плечи чужие заботы. Сейчас у каждого свой крест, и нести его нужно самостоятельно. Совершать траты под влиянием эмоций, купленные в порыве страсти, быстро разочаруют. И что можно и нужно делать в четвертый лунный день, это анализировать пройденный путь, оглянитесь назад, чтобы понять, куда двигаться дальше, проявлять дипломатию и мягкость, укреплять свой внутренний стержень через медитацию, через чтение, может быть, каких-то правильных книг, наводить порядок в мелочах, разбирая старые вещи или бумаги, вы структурируете свои мысли, наполнять дом ароматом выпечки и уюта. Этот лунный день, кстати, благоволит домоседам в том числе. И очень важно сегодня, да, наверное, и всегда, взвешивать каждое слово, но сегодня это необходимо особенно. Сегодня звук обладает особой вибрацией, способной менять реальность. Поэтому все аффирмации только на позитив. Вот такие дела. It's showtime. Погода!

0: Ago on DFM.
1: А про что можно сказать мелочь, а неприятно? Конечно, друзья, мы собираем ваши ответы. Вот какие у нас есть. Комар в комнате ночью. Да, и еще ты его приманиваешь, ждешь, когда вот он сядет на тебя, и начинаешь сам себя бить в надежде, что все, закончится этот писк. Но потом, через несколько секунд, после твоего собственного самоизбиения, ты слышишь его за

0: парочке, а еще, может быть, там на самом деле они были не вдвоем.
1: Мне очень неприятно, когда вот на потолке остается вот эта размазня после комара.
0: Может быть, и такое тоже, да. Когда перепутал соль с сахаром, значит, мелочь, а неприятно, когда не дали 13-ю зарплату. Ну, знаете, это не мелочь, это все-таки целая зарплата. Когда тебе дарят два одинаковых подарка. Вот этот момент такой.
1: Сразу можно передарить, если что.
0: Особенно, когда тебе дарят то, что у тебя уже есть. Заноза, мелочи, неприятно. Когда съел свой любимый десерт, а уже позже увидел, что срок годности-то там давно прошел. То есть, понимаете, это как 10-дневная сметана. Еще вкусно, но уже опасно. Так, маленький гвоздь. Неприятно, когда он в твоем колесе. Когда дождь начинается, а зонтик-то дома остался. Вот, кстати, как только возьмешь зонтик, дождя нет. Как только забудешь, обязательно пойдет. Когда наушники запутались, мелочи, неприятно.
1: Когда надкусил самую первую пельмешку и сразу же обжегся.
0: Когда не можешь найти край скотча.
1: Ой.
0: Или вот, знаете, когда ты пытаешься вот ниточку в игольное ушко вот как-то все-таки, чтобы вошло, и ты думаешь, боже, ну как-то раньше же это делали, это, понимаете, раньше все хвастались, какой у человека там каллиграфия.

0: графичный почерк красивый и так далее. Сейчас все как курица лапой чего-то там нафигачат. И еще в моменте ты вспоминаешь, а как это вообще писать? То есть, представляете, насколько мы обленились, то есть мы все печатаем, и печатаем мы, кстати, сейчас все как стенографистские 70-х очень быстро, а вот писать мы как будто бы и разучились уже.
1: Иногда даже подпись, как забываешь, как ты подписывался, расписывался вообще на документ.
0: Это точно. Когда ластик от карандаша не стирает, а только размазывает, когда собака погрызла твою любимую обувь. Ну и аванс, просто слово аванс. Мелочь, а неприятно. Видимо, не тот аванс, на который рассчитывал Максим. Когда пакет молока оказался дырявый.
1: Когда открываешь шоколадку, она вся белая. Когда в салате оливки с косточками.
0: Вот, да, такая вот мелочь. Когда покупаешь семечки и понимаешь, что они, оказывается, не жареные. О. Вот такое тоже, кстати, бывает. Иногда ты не посмотришь, а там черным по белому написано «не жареное». Но вот как-то вот все, не замечаем такие вещи уже. Когда бутерброд падает маслом вниз. И тут вот у нас мелочи, а неприятно. Александр описал титьки своей жены. Я не знаю, я надеюсь, она сейчас нас не слышит. Мы фамилию его не скажем, потому что иначе она точно поймет, откуда ветер дует. А мы, как говорится, за то, чтобы браки сохранялись в любом случае.
1: Александр, эта мелочь всегда приятна. Всегда.
0: Ну что, дорогие друзья, мы совсем скоро с вами продолжим обсуждать эту тему. И, кстати, уже скоро будем бомбить финалочку, так что у вас еще есть шанс написать что-нибудь интересное и получить этот подарок самостоятельно.

on DFM. Ну что, друзья, let's go! Прямо сейчас, конечно же, мы мечта

0: уже будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок. Итак, стук сердца издают сердечные клапаны при открытии и закрытии. Вроде как-то звучит естественно, но как-то жутковато. В Китае законом запрещено петь под фонограмму. Молодцы!
1: Правильно.
0: Молодцы! Надо туда несколько наших певцов отправить, посмотреть, как они живьем будут петь. Так, горбы верблюда запасают жир. Ребро монеты называется гурт. На Филиппинах развод запрещен законом. Все. Что-то не нравится. Да, все, живи. Выбрал, живи. Это такая судьба, значит, у тебя. Вот. А в средние века черный перец считался дорогим предметом роскоши. В Японии, значит, кошки считаются по их мифологии противными и злыми существами. Это нещадие зла. Мы с ними, конечно же, не согласны.
1: Не мишечки.
0: Конечно, нет. Мурчащий котик, ну что может быть приятнее? Чем старее яйцо, тем прозрачнее водянистый его белок. У пеликана под клювом помещается 11 литров воды. Натуральные рыжие волосы сложнее всего перекрасить. Жираф – единственное позвоночное животное, не умеющее зевать. Мята хорошо повышает активность мозга. И самая популярная причина переедания, как вы думаете, что, Дмитрий?
1: Сериальчик на ночь.
0: День рождения.
1: Да.
0: День, потому что там торт. Понимаете, если на свадьбе еще можно обойтись без тортика, там, в принципе, как-то.
1: Там выкупать его надо как-то.
0: Нет, ну не на каждой свадьбе вообще есть торт.
1: Я понимаю.
0: А вот на день рождения по-любому будет торт, и там вы как раз и переедите. В финале. Отвертку изобрели гораздо раньше шурупа. Помимо людей и собак, в космосе побывали мыши, пауки и даже медузы. Когда человек счастлив, он наслаждается музыкой, когда грустный вникает в текст песен. Храпящие люди видят сны намного реже, чем те, кто не храпит. И более 70% людей чистят зубы меньше минуты. Ну, я думаю, достаточно, наверное, на эту секунду. Дальше у нас уже будут последние сообщения по теме. Будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. Подбомбим финалочку.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС. «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый в ассортименте. 190-210 граммов. 639 рублей с 10 по 16 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел. Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
23: Возрастное ограничение 13+.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка.
24: On DFM.
25: Потому что...

0: Камон, друзья, прямо сейчас будем выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, кто забирает наш эксклюзивный подарок от DFM. И, конечно же, напоминаем тему.
1: Про что вы можете сказать мелочь, а неприятно?
0: Когда на телефоне осталось одно деление, а зарядки с собой нет, и тут еще обязательно кто-нибудь позвонит, очень-очень важный, с кем необходимо было поговорить. Чаевые 0,0001% от общей суммы, или когда вообще не оставляют чаевые, это нам пишет Максим, который работает официант. Когда в эфире зачитали твое сообщение, а ты его прослушал. Так, когда едешь в общественном транспорте, в час пик 35-градусную жару с закрытыми окнами, и еще от кого-нибудь супер неприятно пахнет, мелочь, а капец как неприятно. Мошки летом, все, мелочь и неприятная мелочь. Когда открыл кошелек, а там одна мелочь, и неприятно так сразу становится. Когда пошел в магазин за солью, которая была необходима, очень нужна, возвращаешься обратно с 5 полными пакетами всякой всячины, разбираешь и понимаешь, что соль-то ты как раз и забыл купить. Купил конфеты, а они прилипли к обертке, особенно шоколадные, если они растаяли, и ты весь потом в этой шоколадной грязи. Фу! Мелочь, а неприятно. Когда будильник мужа разбудил всю семью. Когда отстоял очередь на кассу и вспомнил, что кошелек-то оставил же в машине. И когда в свой выходной без будильника просыпаешься рано утром, хотя нет никаких запланированных дел, ну, вот как-то вот подрываешься. Когда на огороде сорняки растут и растут, а все остальное нет.
1: Когда заказываешь кофе с собой, а крышечка, оказывается, очень плохо была закрыта. И Максим прислал опасное сообщение. Вот чем ближе распределение премии, конечно, тем надо быть добрее с начальником. Мелочь, а приятно, а неприятно, это мой низкорослый начальник.
0: Когда у соседей малина оказывается крупнее и вкуснее. Когда закатала банки с огурцами, а ночью они взорвались. Ну вот на самом деле взрыв банки ночью в тишине может звучать очень неприятно. Когда сорвал с куста спелую, сочную, здоровый с кулак малину, так смачно закидываешь ее в рот, а она с клопом.
1: Я прямо сейчас почувствовал вот этот вкус.
0: Ну, знаете, вы съели чей-то дом, в конце концов. Чью-то квартиру, понимаете? Клоп там только расставил мебель, телевизор. Может быть, уже гостей позвал. Накрыл на стол, а вы тут его слопали. Еще, когда... Ну, тут всякое такое неприличное написано. Поэтому я думаю, что пора уже переходить к финалу.
1: Давайте сегодня зафиналимся. Сегодня это Алина получает наш подарок, фирменную кружку. Она прислала много сообщений. Вот некоторые из них, когда сметану открываешь, а фольга на крышечке рвется. Два рекламных ролика подряд, когда хочешь посмотреть видосик, когда заливаешь чай в пакетики, и шнурок с этикеткой попадает в кружку. Мелочь, а неприятно. Ну и такая классика. Стиралку запустил, один носок остался.
0: Ну, отлично. Давайте отдадим подарок наш сегодня. Заслуженно вполне оригинальные ответы. И, конечно же, друзья, мы желаем вам вечер понедельника провести хорошо, качественно, круто, чтобы завтра на работу, на трудовые подвиги, с новыми силами, чтобы вот сегодня вечером вас что-нибудь позитивно зарядило по полной программе. Всем пока!

0: погоде, друзья, прямо сейчас. Сегодня в Москве вечером 17-15, ночью 12-11, завтра обещают небольшой дождь и 18-19 в течение дня. Ветер переменных направлений 2-3 метра в секунду, влажность 78%, давление 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Москве без осадков и плюс 17.
1: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что...

подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно платить. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат...
11: Мамочке нужно ее оружие.
10: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
12: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что

0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартиры с панорамными видами по метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Мы в сети. vk.com/dfm.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBG.

0: Shop. ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: В кино с 17 сентября. Чтобы защитить свою дочь от суперсолдат.
12: Мамочке нужно ее оружие.
11: Она готова на все. Адрия Архона и Алекс Перейра. В дерзком экшн-триллере. «Натиск». Категория 18+.
13: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе.

0: плати по всему миру.
1: ООО «Капибара». Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новая коллекция бренда

0: одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-54-58.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.